0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Едет сестра к брату в гости. Едет сестра к брату в гости. Едет сестра к брату.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Калі гаворка заходзіць пра адарваць Беларусь ад Расіі, заўсёды ўсплывае тэма санкцый.
1: А калі ўсплывае тэма санкцыі, адэпты пасілення санкцыйнай палітыкі нагадваюць, што большасць абмежаванняў на Беларусь была накладзеная за саўдзел вайне ва ўкраіне, а не за рэпрэсіі.
0: То бок, пакуль вайна не скончылася, зняць іх проста немагчыма, бо тады беларускія прадпрыемствы пачнуць найактыўней дапамагаць Расіі ваяваць.
1: Але ці можна ўсё ж нешта зняць, каб падтрымаць беларускую эканоміку і паскорыць пацяпленне ў адносінах паміж Мінскам і Еўрасаюзам? Ну і вядома, каб за гэта атрымаць людзей на волі.
0: Мы запыталі пра гэта журналістку Вольгу Лойка.
2: Фактически санкцыі, которые могут быть сняты, это не обязательно санкции физические какие-то, да, допустим, вот сейчас МОКовское решение о допуске спортсменов, ну, фактически это то, с чем все еще можно работать. Я, конечно, надеялась, что это будет сразу обусловлено, что называется, выбор людей и, допустим, прекращением репрессий в отношении спортсменов. Да, там ликвидация всех черных серых списков, всех химиков-спортсменов отпустить, да, то есть, ну, вот либерализация в отношении одной группы лиц, да, но фактически это то, что можно еще сейчас обсуждать, потому что есть Международный олимпийский комитет, решение о том, что белорусы могут быть допущены, но дальше решение по фильтрации будет приниматься. То есть, фактически сейчас в интересах Беларуси ослабить репрессии, прекратить в отношении спортсменов, дать выступать и работать всем тем, кто сейчас такой возможности не имеет, отпустить химиков-спортсменов. И, в общем-то, тогда, наверное, можно будет сказать, что для федерации это будет сигнал не менее мощный, чем решение МОК. Да, потому что, ну, честно говоря, решение такое достаточно сомнительное. Да, вот просто на ровном месте ничего не случилось, просто Международный олимпийский комитет вот взял так решил. Ну, конечно, еще может быть Трамп чем-то помог. Ну, вот в любом случае, да, по спортивной линии есть еще над чем работать. А остальных, ну, на самом деле, санкций много и касаются они практически всего. Все остающиеся санкции, они реально дорогие, и тут речь идет не просто про выпускание группы людей, а про то, что надо реально прекращать репрессии, надо реабилитировать людей, потому что, ну, как бы санкции, допустим, евросоюзовские, без этого вряд ли будут сняты, не военные, естественно, санкции, да. Ну, к примеру, есть там запрет на экспорт нефтепродуктов, да, это то, что сейчас важно, это то, что фактически можно было бы говорить, что, ребята, это нужно там и нам, и вам, да, потому что вот цены на нефть растут, потому что здесь простая логистика, потому что мы бы вам прекрасно поставляли. Да, тут есть, конечно, некоторая пикантность, что это из российской нефти, но у нас же и своей нефти есть. Вот, свои 2 миллиона тонн мы тоже готовы перерабатывать и поставлять хотя бы эту нефть в Евросоюз, к примеру. Да. Есть калийные удобрения, есть азотные удобрения. Это опять важный сейчас вопрос, потому что энергоемкость этих производств очень большая, особенно по азотным удобрениям. И, конечно, было бы важно для сохранения, предотвращения роста цен на эти продукты, чтобы белорусские поставщики имели такую возможность. Да, ну, есть еще закрытое небо. Это то, что важно, болезненно и с войной, в принципе, не связано. Да, связано с воздушным пиратством, которое Беларусь никак не может признать. Хотя фактически всем можно говорить, что, ребята, ну вот Протасевич на свободе, все у него хорошо, давайте мы эту тему обсуждать. Да? Но кроме Протасевича хотелось бы увидеть на свободе еще всех остальных немножко. Да? Но в любом случае это то, что сейчас очень важно и нужно, да, потому что это все-таки рентабельность авиаперевозок, это более короткие маршруты, а проблем у Белавии более чем достаточно, и они еще начались до того, как у нас начали расти цены на авиационное топливо. Есть еще личные списки, где множество людей, возможно, кто-то из них прям особо нужен, и это тоже могло бы быть предметом обсуждения, потому что, если ты помнишь, вот первый, с кого сняли американские санкции, когда начались эти переговоры, это был один из Каричей. Да? Вот такая пикантность. Вот, как бы нам все это было так совсем не важно, нам ваши санкции плевать, но только, пожалуйста, снимите вот с одного человечка буквально. Да, вот, поэтому, но здесь цена должна быть адекватная, да, то есть все-таки это надо действительно прекращать репрессии, дать людям вернуться, тем, кто хочет. Вот. Понятно, что тут должны быть какие-то там определенные внятные договоренности по тому, кто, когда и как это может, но в любом случае это будет на столе просто за то, чтобы отпустить людей, у которых и так заканчиваются сроки. Вот. Ну, этого явно недостаточно для того, чтобы Евросоюз решал о своих санкциях. Вот. Много санкций в отношении электроники, станков, авиационных технологий, но здесь вопрос, что многое из этого является технологиями двойного назначения, но при этом есть, допустим, энергетическое оборудование для теплоэлектростанций, ну, для энергетики. Для Беларуси это очевидно важно, и это тоже может быть на столе. С чипами и со всем остальным это сложно, потому что это реально ВПК сплошной, калий, нефтепродукты. Слушай, ну, наверное, там, я не знаю, древесина, к примеру. Вот. Древесина, цемент. Наши цементники все еще в больших проблемах. Вот. И в России рынок сжимается. Вот. Есть продукция, к примеру, БНБК. Широчайший спектр промышленности, которая оказалась под санкциями, вот, которая с войной не связана.
0: Але хто павінны рабіць першыя крокі? Беларусь ці Еўропа? І ці можа Владимир Путін непакоіцца праз такое збліжэнне?
2: Ну, тут ж Беларусь должна іграць актівней, потому что ей надо убеждать Европу, а не Европу убеждать, что значит, отдайте нам там 100, 200 или 500 человек, которых вы совершенно несправедливо посадили, а мы вам там послабление. Да? Европа сразу сказала, что как бы, это не будет работать. Вот, поэтому, в отличие от США, у них нет намерения делать какой-то дил с Беларусью, но поэтому вот эти санкции будут зависеть уже от белорусского поведения, что называется, от того, какие решения будут приняты и насколько мы состоятельны в том, чтобы эти решения принимать. Ну, слушай, я, допустим, уверена, что Путину нет дела до внутренних репрессий в Беларуси. Да? Да, и это такое сближение с Западом будет очень-очень условное. Вот. Да, то есть к нам, в отличие от Армении, не приезжает весь Евросоюз. Да. В общем, в поле зрения России есть другие более серьезные сближения. Да. На этом фоне какое-то там небольшое потепление для Беларуси. Но в конце концов они снимут с себя ярмо финансирования Беларуси, потому что внешние деньги Беларуси нужны, а поскольку в России их нет, то, в общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то. Ну, не просил постоянно денег у Москвы. Вот. Я думаю, что тут можно было бы закрыть глаза на некоторые их там послабления и так далее. Вот.
1: Это была журналістка Вольга Лойка. Яна распавяла пра тое, хто павінны рабіць першыя крокі ў перамовах па санкцыях, а таксама пра тое, як Расія паставіцца да пацяплення ў адносінах Беларусі з Захадам. Еўразум.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
3: Я не засмяялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
4: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

фестиваль церковной музыки – это махчимость познать религийную культуру других, ну, континентов. И тут маем Азию и маем Африку. Был хор из Египта. Мы могли послушать хор из

0: Радио Рація. Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Політхід з Віталем Циганковим.
2: По выникам двубоковой встречи в Пекине президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин достигнули шеренгу важных погоднений в сфере энергетики и международной безопасности. Белый дом назвал перемовы поспеховыми, отзначивши умацывание экономичного сотрудничества помеж краинами. Згодно с поведомлением, ободва лидеры погодились с тем, что Иран николи не повинен отримать доступ до ядерной зброи. Баки так само подкреслили, что Армузский пролив повинен заставаться открытым для свободного потока энергоносбитов. Си Цзиньпин так само выступил супраць милитаризации этого водного шляху и любых спроб споганять плату за его выкористание. Поводле звестек Белого дома, Китай так само выказал зацікавленность в увеличении закупок американской нафты, каб знизить свою залежность от поставок праз Армузский пролив в будущине. Обмерковывалось так само поширение доступа американских компаний на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в экономику США, а так само рост закупок американской сельгазпродукции. Подчас встречи Дональд Трамп назвал Си Цзиньпиня великим лидером и заявил, что отношения помеж краинами будут лепшими, чем когда-нибудь ранее. Цзиньпинь в свою чергу отзначил, что США и Китай повинны быть партнерами, а не спаборниками. После деяния в США и Израиле в Иране, которые многие политики и международные аналитики разглядывают, принамсі, как малопоспеховые, склалось отчувание, что Китай вошел в эти перемовы с больше упевненной позицией. Си черговый раз фактично попередил, что неправильные деяния вокруг Тайваня могут привести до, цитата, конфликтов и сутыкнений. Однако Дональд Трамп так само отримал то, что ему было потребно политично. Сам факт великого саммиту, размовы про новую сторонку у отношениях и махчимые экономичные угоды. Обмерковывались закупки китайским боком американской нафты и сельскохозяйственной продукции, что Трамп может подать как будущую перемогу для американского бизнеса. Можно сказать, что головный выник перемовы в том, что они не провалились, не было никакой публичной спречки и резких разыходений. Наоборот, выглядит, что ободу боки решили часово стабилизовать отношения. Трамп хочет экономичных выников и певной стабильности, Си – предсказальности и снижения риски великого конфликта с США. Махчима минавито Вашингтон выглядал тем боком, якому зараз больше потребная стабилизация отношений. Як перемоги поміж Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном можуть впливати на наш регіон, на війну Росії супроць України? Меркую, у Кремлі уважливо сочить, наскільки тісними будуть відносини поміж Пекіном і Вашингтоном. Коли США і Китай зможуть хоча б частково стабілізувати дочинення, це може ослабити геополітичну коштовність Росії для Китая. Плюс Китай не хоче за Росією трапляти під другісні санкції США і поглибляти економічну війну з Вашингтоном. Сегодня Москва для Пекина – корыстный партнер для певного супростояния с Вашингтоном. Однако, когда уровень конфронтации помеж США и Китаем снизится, потреба у подтримки России так само может стать меньшей.
0: Политика с Виталем Циганковым. Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

0: Это Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: А что в ближайших новинах на Радио Рація? Выборы у координационную раду. Первая тысяча проголосовала. У Швейцарии стартует чемпионат света по хоккею, але без Беларуси. Индийский хор «Цуморо» третий раз почуем на Подляшше. Больше скажет Стась Дадерка прикладно про 4 хвилины.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Выборы у координационную раду. Первая 1000 проголосовала. У Швейцарии стартует чемпионат света по хоккею и знов без Беларуси. Индийский православный хор Зумо Роу третий раз на Подляше.
2: С нами на месте Стась Дадерка.
3: 1542 день войны. Российский город Рязань массированно атаковали дроны, вспыхнул пожар на нафтоперепрацовочном заводе. Рязанский НПЗ – одно из наибуйнейших предприемств у нафтоперепрацовки в России, могутностью каля 17 миллионов тонн нафты в год. Так само же Харыейску Краснодарского краю РФ поведомили об выбухах и пожары. Мог быть атакованный военный аэродром. Там размещенный центр боевого применения и перевучивания летного складу морской авиации. Россия, передает агенция УНИА. Выборы УКР. Первые 1000 человек уже проголосовало. Голосование идет полным ходом. Долучайтесь, ваш голос важен, отзначает телеграм-канал Координационной Рады и нагадывает, что голосовать можно навод с протерминованным белорусским паспортом и с паспортом Новой Беларуси. Там же смещена инструкция для голосования про Android, iPhone або веб-сайт. Организаторы выборов рекомендуют тем, кто голосует из Беларуси, обовязково використовувати VPN і відкривати сайт у режимі інкогніто. Політика і спорт. У Швейцарії сьогодні стартує 89-й чемпіонат світу по хокею. Сусвітне першинство приймуть льодові арени Цюриха і Фрибурга. За головний трофей позмагається 16 міцніших дружин, 14 з європейського континенту і 2 з Північної Америки. Спортовий оглядальник тидньовіка білоруса у Польщі Ніва Міхал Іванюк не выключая, что миновито США и Канада могут повторить лютовский финал хоккейного турнира Олимпийских гульнев, оленя списывая из разликов и команду господаров.
4: Na pewno w turnieju będzie mocna Kanada, tak jak zwykle. Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria. Sądzę, że Szwajcarzy, grając u siebie na swojej ziemi, przywieźli mocny skład. No to jest drużyna, która powiedzmy ostatnie te 40 lat świetnie przepracowała, włożyła mnóstwo pracy w młodzież. No i to widać po wynikach, po wicemistrzostwach świata, po występach ich zawodników w lidze NHL.
3: Что тычется сборной Беларуси по хоккею, то в 2018 году она вылетела с дивизиона мощнейших. У 20-м турнир был отменен из-за эпидемии коронавируса, у 21-м чемпионат света замест Менскую Риги за фальсификации выников выборов и массовый террор был проведен только у Рызи. А у 22-м хоккеисты потрапили под международный бан за соудел режима Лукашенко у захопницкой российской войне на боку России, отповедно. Про музыку. В 45-м международном фестивале «Гайновские дни церковной музыки» выступил хор из Индии «Зумо Ро», який уже у третий раз наведывая Подляша. Ранее коллектив удельничал фестиваль у Гайновца, так само выступал в Беларуси. С самого початку им керует выпускник православной музычной академии в Санкт-Петербургу, отец Георг.
5: Преподаваю в семинарии по церковной музыке. Это третий раз. 22 я был здесь и сейчас. Я только занимаюсь церковным пением. Я работаю священник и тоже изучит русскую, индийскую и сирийскую музыку. Сирийскую называется это сириен. Сириак мюзик.
3: У своей программе коллектив «Зумо Ро» представил как традиционные сирийские индийские спевы, так и сучасные литургичные працовки. Заснованный в 95-м году, хор объединяет выпускников музычных учреждений Индии и Великобритании. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная першая палова дня, пасля поўдня больш воблакаў і месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня чакаецца +20, +21 градус. Вечер паўднёва-ўсходні, раніца і слабы да 1 метра, днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечером и ночью в облачном, але без опадков, температура +14 градусов вечером, 10 ночью и 8 градусов тепла на раницу, уже у субботу.
0: Радио «Рация».
6: Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Racja.com.
1: Політик і билий політв'язень Павел Сєвєрєнець виклав у своїм телеграм-каналі історію нанесення собі шкоди під час зняволення. Зробив так зване «вскриття». Гэта гісторыя ўразіла прыхільнікаў палітыка не толькі зараз, але і ў той час, калі гэта адбылося на Акрэсціна ў 2020 годзе. Што тады здарылася, чаму хрысціяніну, які верыць у Бога, давялося зрабіць ускрыццё, які верхал падняўся ў той час у вышэйшых эшалонах лукашэнкаўскай улады. Пра гэта ды пра іншае з Паўлам Сєвєрєнцем размаўляе наша журналістка та Тетяна Смоткіна.
2: Гость рації.
3: Недавно вы описали в своем телеграм-канале, как ускрылись у зняволения. А это, конечно, уразило шматликих людей, потому что, я бы сказала, вы ранее довольно так стрыманно у интервью выказывались про то, что там отбывалось за кратами. Я разумею, напомню, не хотели мужа пужать там родных, те оглядались, еще те решали покинуть все самое такое интересное для своих социальных сеток. Пусть, коли ласка, те могли бы вы расповести эту историю, о чем вы ускрылись?
4: Там история сведомо поделена на три частки, потому что она довольно-таки долгая. У первые дни на Акрестина, когда я еще не ведал, что у меня напереди, а летым не меньше становилось ясно, что два месяца до выбора у меня никто с тюрьмы не выпустит, мне створили просто невыносные умовы. Зачинили у бетонной скрыни помером 2 на 3 метра карцер, только бетон, только вось я у легкой вопроцы, только нара, якая на ночь отшпиливается. Драуляная дошка, окованное железо. Все. У день душно, у ночи холодно и отключили воду. Что такое отключение? Включенная вода у турме, это означает, что навод, коли тебе приносят там пайку и крыху там полову коновки горбаты, у тебя больше нема ни что попить, ни як змыть унитаз, ни як помыть посуд. А мыть его треба, вертать треба посуд чистый. Ну, тут просто уже не выкрутка. Еще одна причина, это моральное принижение, как вязень не мог соправды там ничего там не смывать у туалете, не сам умываться. Вот такие вот чушка. Будь тхни, вот это вот вам политичным за то, что вы не сгодны с Лукашенком. И это не только в дочинении до меня робилось, а робилось и в дочинении до Воли Миколайчик, якая сидела в соседнем карцере. И уже на пятый день после этого всего я вырашил, что тут треба зарабить то, что на тюремном жаргоне называется вскрываться. Ускрыцё это означает порез меньше и больше глубокий, как з'явилась кров. Кто стережется на смерть, потому что соправды отчаянное становище, кто стережется только деля того, как выкликать реакцию у начальства. Потому что для начальства это надзвичайное становище. Коли человек реже себе, коли з'являється кров, это все, это там докладается по инстанциях угару, это они обязаны по своих протоколах проинформовать высшее начальство. И вот тут есть надея, что решение, принятое по тебе, изменится. То бок, коли ты хочешь, как тебе вернули речи, вывели из этого карцеру, вывели из карцеру соседку, а всего этого я потребовал, то тут грукоту у двери и просьбу, и говорки на проверках, и формальных зворотов просто недостатково. В отказ на это молчать, ну, тогда треба уживать этот метод. Мне была еще такая дилемма, я христианин, и натурально, что идти на самогубство на вот у таких отчаянных умовах не могу. А, значит, заставалось только одно – это ускрываться без погрозы життю. Порезать себя таким чином, как бы это не погрожало життю, или как было достаточно шмат крови, и все это доложили начальству наверх. И оно уже там принимало решение. Что я и сделал? У меня были такие с болгаркой срезанные шрубы у замку кратов на выходе с карцера, и я порезал руку от локтя до кулака, ну там, несколько разов, так что крови было достаточно шмат, там это все они бачили по камерах, прибегли дежурный, конвойный. И доктор, значит, там со мной долго-долго они размовляли, как я там им дал руку эту забинтовать, опрацовать, значит, ну, и после вот этого всего я чекал, как бы, ну, какую реакцию это выключа у начальства. Спочатку реакции не было ниякой, просто ниякой, вот несколько дзён молчок. Я зразумел, что они чекают, как я повторил эту спробу, как она была махчима со смиротным заходом, ну, и для них будет вельми просто сказать, ну, что робить там, я у человека. Ускрыл себе вены, мы не смогли зашить там, ну, сам виноват. Яны на такое, в принципе, сдоль и вельми часто как бы, для них это лепшее выйти, как человек забил сам себе. Все это я разумею. Я еще и христианин, я разумею, что забивать себе нельзя, тому я вырашил чекать, и я дочекался своего шанса. А шанец был такий. Меня оформляли под час этой отсидки первых месяцев на Акрестина на 15 суток каждый раз. 15 суток, потому что я еще был не по криминальной справе. Сутки у меня висели. Кто памятает, до 2020 года там коллекционовали эти сутки, а потом лупили столько, кольки треба запар, как человек человек уже не мог выйти на некую акцию альбо не удельничать у той самой выборчей кампании. Ну и у меня было 5 таких суток. Вот судили тады у совести с пандемией у самим будинку. То бок меня повели на скайп. Меня повели до компьютера, где вот суд и судья у двукости сидит, значит, и там оголошивает то, что ему уже спустили сверху черговые 15 суток. Але для того, как зробить уражение там на европейцев, тады еще с гэтым лечилися. Вось мы тут все демократично. Судим, яны робят трансляцию. Я с окрестина под наглядом милициантов им расповедаю, значит, даю свои даденные, расповедаю свою историю, як бы удельничаю в процессе, есть адвокатка у зале, ну и полная зале людей, я это бачу, потому что на экране там бачно вот повернутый компьютер экраном у зале. И так само бачу, что это транслюется, и люди у зале бачат не только меня с экрана компьютера, але еще и на великом экране у зале. Ну что ж, добро, тады я просто поднимаю руку, показываю этот располосованный локоть и кажу, что умовы у меня такие и такие, рассказываю, какие умовы, кажу, что мне довелось резать руку. Ну, на жаль, тут хтось там интерпретовал, что быцем я резал вены, и пошло гулять, что резал вены. Хтось каже, резал руку, як я и сказал, хтось каже, резал вены. Ну, и литерально праз полгодины после этого зума, там я отримал 15 суток, меня завели назад у камеру, але праз полгодины после этого здарился такий кавардак, якого я еще на крестины не бачу. Прибегают до меня, задыхавшися, запыхавшися, худчей, так, все, идем. Да начальства. Заходжу в центр изоляции правопорушальников, там полно начальства. Полковники, подполковники, нех там с малиновыми лампасами, меркуючи по всем генерал. Приехало там керовництво ГУВД. Камеры стоять. Сдымают меня. Я зразумел, что зараз просто некая пиар-акция будет отбываться, потому что меркуючи по всем пошло гулять по всех. В соцсетках, по всех ресурсах, что все, там северенец ускрылся, значит, резал там тито вены, тито, что он там резал. Ну и натурально, что яны переполохавшиеся прилетели туды поглядеть, что до чего так порезы ее сдымают порезы мои. После кажут, покажите запястье особенное. Я кажу, ну запястье я не резал. Нет, вы покажите. Мы повинны переконаться, что вы у беспецы. Добро, я им показываю запястье. Ну а на запястьях-то в принципе ничего не бачно, потому что резал я не вены, самогубство я не учинял. Я резал руку на отворотном боку. До этого часу у меня там эти порезы видать. И яны это показывают и показывают, что все это лухта. Северинец трошки поцарапался, а навод бачите на запястьях у него ничего нема. Ну и где на сайте МВД это уже было. Але одночасово в этот же самый день, это уже было, по-моему, 17 или 18 червня. Забрали, захопили у тюрьму Бабарыку. Значит, там пошли свои подеи, там люди вышли на улицы, и это все так подлило аллею там в огонь. Это все так полыхнуло, что там смешались в кучу кони и люди. И я зразумел, что я там так само трапил у такие великий информационный вир. И после этого, вот только после этого, не после порезу, а после того, как он был опубличен, почались измены. Почались измены, почали носить воду, почали носить, там принесли, отдали вопротку, каб не мерз. Вывели на прогулку с карцера, что николи не робится. Абсолютно карцер и ШИЗО, значит, никаких прогулок нема. Але почали выводить на эту прогулку, и боль зато сдымали на этой прогулке. Я подозреваю, что это робили не для аккаунта МВД, навод, а для европейских амбассадоров. Им показывали, что во-во-во, глядите, он тут ходит, гуляя, все, зиму парадку, он живы, здоров. Вось таким чином. Вольгу Миколайчик вывели, я не ведаю, куда ее перевели, меркуючи по всем ее перевели у меньшее место, альбо, может быть, навод и выпустили по 15 сутках. Такое, сдается, было. Вось. Ну, а я далее уже пошел по своей истории, там, криминальная справа, и далее уже Володарка и Могилевская тюрьма, шкло Угородне.
3: И зразумела, что вы все же таки такая ведомая особа. А те были такие выпадки, я размовляла со шматликими политвязнями, и они сказали, что, когда уже увогуле невыносно, люди ускрываются. А вы домоглись чагося, а те на вашей памяти были такие выпадки, что люди ускрывались и не домоглись ничего, и тем больше помирали. Не было там ничего такого.
4: Про это про такие истории ходят только чутки альбо легенды у тюрьмах. Переважно у тюрьмах, потому что лагеря это радей, а у тюрьмах это частей, значно частей. Там каждый месяц какое-нибудь надзвичайное здарение такого плану отбывается. Как я уже писал, в Городне, например, в одной из камер меня адмыслово садили у камеру, где ускрывались передо мной. Там, ну, вот уявите себе просто вот такой же самый бокс, там, ну, грубо говоря, 2 на 3, альбо 2,5 на 3 метры, и там вышей человечьего росту, вышей, как рукой достать, там запырскано кривой, все. Просто вот, как бы там кривавый дождь ушел. То бок человек там ускрывался по-серьезному, абсолютно бачно, что там хлистало, там как бы и фонтанировало, а кровь сифонить с вены таким фонтаном, там просто пырская там на метр, на 2, на 3. Вельми великий тиск внутри человека, кривяный. И истории про то, что человек там резался до смерти, таких историй ухапая. Особисто я бачил только, может быть, там раз такую историю на сутках одной, че там ускрывался один российский авторитет, посадили разом со мной, и он на депортацию там ушел, ему не дали курить, и он порезал себе руку, и там, соправда, сапраўды запыскаў крывёй там палову этой камеры, далі, урэшце рэшт далі яму курыць. Забінтавалі там, далі ўсё як мае быць. А вось на маіх вачах такой са смяротным зыходам не было.
3: Нічога сабе ускрываюцца нават за тое, што не даюць курыць, настолькі людзі залежныя.
4: Ну, чалавек, каторы там прывык курыць, для яго это натуральна як дыхаць, яму там гавораць увесь дзень, што ну от зараз там мы дадзім. Там сітуацыя была такая, ну ўсё, зараз выведзем, зараз мы цябе выведзем, там дадзім цыгарэту. Яго няма. Просто ён там з Калінграда прыляцеў там і всё. Ну, няма і няма. Ён кажа, слухайце, всё там, давайте, ну добра там, всё, будзе адбой, мы цябе выведзем. Няма. Адбой не выводзіць, просто говорят, ложитесь спаць. Ну і тут ён пачынае, ён бярэ там адломвае пластмаску з вентыляцыі, заточвае яе хуценька за пару хвілін. Хлабысь там сабе рэжа плечо. Пашло, пайшлі фонтаны там все. Прибягаюць, дрожащими руками даюць яму эту цигарету, значит, выводяць яго курыць, выводяць яго ў дворыкі курыць, потым заводяць, даюць яшчэ пару цигарету з сабой, больш не чудзі, таму што, ну, для іх это таксама ЧП, все, ускрываўся, трэба дакладываць. Там просто, калі каменную скрыню цябе зачыняюць, там, конечно, адбываецца, ну, чалавека, который привык жыць на волі, психічны там разлад, это однозначно. Для мяне все простей, то есть я магу внутрі сябе знайсці прычыны жыць і маліцца, і абдумваць нешта, і успамінаць, і згадаць. То есть, ну, живеш спокойно, а люди, якія вот просто вот ён хадзіў, ён жыў, ён перасоўваўся тут раптам ён у клетцы, для яго гэта просто там.
3: Так, веруючым людзям успрымаць гэта ўсё і перажываць нашмат лягчэй, чым звычайна.
4: Веруючым нашмат лягчэй, так, это пацвярджаю, это відавочна. Пра гэта і Салжаніцын яшчэ пісаў.
3: Добры спадар Павел, не будзем ужо такім сумным. Давайце да больш актуальнага яшчэ перайдзём. Вось зараз на прасторах інтэрнэта шырока абмяркоўваецца так званая гульня Мацкевіча. Вось ці прымалі вы ў ёй удзел і як вам увогуле бачацца гэтыя падзеі?
4: Паколькі я ўдзелу не прымаў, то пра саму гульню я не змагу, напэўна, распавесці, як распавядуць удзельнікі. Скажу толькі, што мяне запрашалі, але ў мяне проста не склалася па часе. Мяне запрашалі на кангрэс хрысціянскіх дэмакратаў у Празе, і гэтая падзея перакрывала пачатак вось гэтай гульні. Таму я шчыра сказаў, што не магу, мне сказалі, пад'язджайце пазней, але атрымалася б, што два тыдні мая сям'я без мяне, а я па нейкіх кангрэсах гульнях, ну я вырашыў усё-такі вяртацца.
3: А як вы лічыце, гэта карысная вось такая справа, ці гэта просто такі адпачынак для прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў.
4: Ведаеце, сустракацца і абмяркоўваць Беларусь, гэта заўсёды добра. Пачнем з гэтага. Наколькі ўсё там было падрыхтавана, наколькі з усяго гэтага будзе вынік, ну гэта пытанне да арганізатараў і удзельнікаў. Тут я не магу сказаць. Магу толькі спадзявацца, што ўсё будзе добра і што вынік будзе, ён выявіцца і такім чынам.
3: Вось апошнім часам вы ў сваім Telegram-канале пішаце пра супрацоўнікаў офіса Светланы Ціхановскай, а вось чаму вырашылі прапагандаваць іх дзейнасць, а не сваіх, напрыклад, паплечнікаў па БХД, напрыклад, бо я ведаю, што ў некаторых былых сябраў вашай партыі ўзнікаюць пытанні на гэты конт.
4: Я насамрэч ужо некалькі дзясяткаў чалавек пра іх от сказаў добра. Канешне, абкажу добра і скажу яшчэ добра пра тых людзей, пра тых паплечнікаў, якія са мной. Ну от так трапілася, што Валер Мацкевіч, напрыклад, ці Вольха Зазулінская былі ў маладым фронце. Ну што ж мне рабіць? Малады фронт быў раней за БХД. Вот пра маладафронтаўцаў распавяду, потым пра сябраў хрысціянскай дэмакратыі. Не трэба патрабаваць болей, чым я магу зрабіць, таму што ясна, што пра ўсіх людзей, з кім я знаёмы, я не магу напісаць адразу. І пэўны план ёсць, то есть раз на тыдзень адзін-два чалавекі та я падсвечваю, так сказаць, просто там кажу добрае слова пра іх. Калі ласка, калі хтосьці там крыўдуе, што пра яго яшчэ не напісалі, дарагія сябры, я пастараюся напісаць пра ўсіх добра, пра ўсіх людзей, якія вартыя, ведаюць, з якімі мы сябравалі. Ну тут же трэба разумець, што не ўсё адразу. Офіс не офіс, это розніцы няма. Слухайце, ну я пісаў пра Дзеніса Урбановіча, я пісаў пра Вячеслава Сіўчыка, пра Зінона Пазніка пісаў, пра Міколу Статкевіча. Пра ўсіх стараюся пісаць, таму што пісаць трэба пра ўсіх.
3: Добра, дзякую вялікі, спадар Павел, за размову.
4: Дзякую вам.
2: Госць рацыі.
1: А гостем рацыі быў палітык і былы палітвязень Павел Севярэнец. Размаўляла з ім Таццяна Смоткіна.

У Києві обвестили день жалоби. Тихановская закликала Еврокомиссию заховать подтримку незалежных СМИ. Гайновские дни церковной музыки. Сегодня третий день прослуховывания. Больш скажа Стась Дадерка у новинах. Прикладна про 3 хвилины уже.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Война в Украине. У Киеве обвестили день жалобы. Тихановская закликала Еврокомиссию заховать подтримку незалежных СМИ. Гайновские дни церковной музыки. Третий день прослуховывания.
2: З навінамі Стась Дадерка.
3: 1542 день войны. Российские войска минулой ночью нанесли мощный удар ракетами-дронами по Одесской области Украины. У выніку пошкоджены объекты цивильной инфраструктуры, жилевый сектор и предприемства. Два человека отримали ранения. У Киеве про гибель 24 человек. У выніку российского обстрела обвестили 15 травня днем жалобы и скасовали все массовые мероприемства. На данный момент в украинской столице подтвердили гибель 24 человек, у том лику трех детей, еще 48 отримали травмы. Ратовники протягивают аварийно-одновляльные работы. Проблемы масс-медиа. С закликом заховать поддержку белорусских незалежных СМИ, громадянских, культурницких и эдукационных инициатив звернулась до президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская. Это отбылось под час встречи у немецким Аахене. Тихановская подкреслила, что белорусские организации протягивают працевать и доносить правду до белорусов, не глядя на тиск, репрессии и выгнания. Вельми важно, как Евразвяз протягивал эту поддержку. Ранее на месник кероника объединенного переходного кабинета Павел Латушко поведомился с посылкой на своей границе, что объем допомоги этого развязу белорусскому демократичному руху в будущем годе может быть скорочено удвоя с 30 до 15 миллионов евро. Официального подтверждения этой информации нема. Как ведомо, у Беларуси все буйные незалежные ресурсы были або закрыты, або признаны экстремистскими формованиями и вытеснуты за мяжу. По воде Белорусской ассоциации журналистов 22 представники МДСВ утрымліваюцца ў зняволенні. Масавы характар набыло завочнае абвінавачанне беларускіх журналістаў у замежжы. Забароны и обмежевания на наведывание лесов действуют у 16 со 118 районов Беларуси. Про это свидетельствует интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки, информует выдание «Позерк». Цалком выключено наведывание лесов у 5 районах Гомельской области – Ветковским, Гомельским, Добрусским, Кармянским и Чашерским. Разом с тем назирается зрух основной зоны деяния обмежевания с усходу на паўднёвы заход краины. До Берастейского и Драгичинского районов, где ранее уже дельничали обмежевания, обмежевания додались Жабинковские и Кобрынские. На Городенщине обмежевания уведены у Дятловским, Зельвинским и Слонимским районах. Про музыку. Третий день конкурсных прослуховывания у 45-го международного фестиваля «Гайновские дни церковной музыки» собрал у Мясцовом соборе Святой Троицы коллективы из разных краин света. На сцене выступили хоры из Индии, Польши, Болгарии, Сербии и Черногории, представляющие разностайность православной и духовной музычной традиции. Своими уражениями поделились слухачи, которые отмыслово приехали в Гайновку, Белостоку и Супрасля.
4: Nazywam się Natalia Klimok-Szymczuk i specjalność wyjechała z moimi dziadkami, z moimi synoczkami. Człowiek głodny nie tylko chleba, ale człowiek głodny to, że pięknoty, charactwa, duchowości.
5: Mnie Marta Kościuk, ja przyjechałam z Supraśla, mama z Garadockiej gminy z Kowodnacho. Nasz seminaryst śpiewaje dziś.
3: Своё меркование выказал так само сябра журы, диригент, хормайстер и декан факультета мастацтва в Армянско-Мазурского университета в Ольштине Ян Половянюк.
6: Узровень этого фестиваля вельми высокий, и это касается у всех хоров, которые я тут выступали. Даже что я заметил и подкреслил, хоры селянские, деревенские, яны у ничем горше, чем хоры городские.
3: Фестиваль у Гайновцы протягивается. Напереди черговое конкурсное прослуховывание и финальный гала-концерт, подчас якого будут обвешаны пераможцы сёлетняга выдания. Программа фестиваля змешчаная на сайте festival.cerkev.pl. Наши новины доступны на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне першая палова дня сонечная і без ападкаў, пасля поўдня больш воблакаў і месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня чакаецца +20, +21 градус. Вечер паўднёва-ўсходні слабы, але днём у парывах да 1-8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, без ападкаў, тэмпература +14 градусаў вечарам, 10 ноччу і 8 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. А раніца ў п'ятніцу на радіо «Рація» завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня і пачуемся завтра зранку.
0: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине, новый обмен полонными, выборы УКР. Тихановская проголосовала. США тиснуть на Литву пытание Белкалю.
2: У студии с новинами стать Дадерка.
3: 1542 день войны. Украина и Россия провели черговый обмен военнополонными. До дому вертаются 205 украинцев. Там часом у российской Розани назирается так званый нафтовый дождь, как ранее у Туапсе. Как поведомлялось минулой ночью, Розань массированно атаковали дроны, вспыхнул пожар на буйном нафтоперепроцовшем заводе. Агулом удары узброенных сил Украины пошкодили 23% нафтоперепроцовших могутностей России. Цалком обоча частково спынілі працу 8 расійскіх заводаў. Выданне «Новая Европа» піша, што гэта пагражае Расіі паўнавартасным крызісам, улічваючы, што асноўная частка перапрацоўчых магутнасцяў знаходзіцца ў еўрапейскай частцы Расіі, праблемы могуць пачацца з заходняя Сыбіры, дзе ёсць толькі адзін буйны завод у Омску. Выборы УКР. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская проголосовала на выборах у координационную раду. Цитата з ейнага допису. Намагання проголосовать заняли больше часу за атаку на систему голосования с боку режиму. Але гэта еще раз показывает, насколько важные гэтые выборы. Не глядячи на тиск и спробы перешкодить, беларусы протягивают удельничать. Долучайтесь, але памятайте про безпеку. Конец стат. Дадам, что первые 1000 человек уже проголосовало. Телеграм-канал координационной рады нагадывает, что голосовать можно навод с протерминованным белорусским пашпортом и с пашпортом «Новая Беларусь». Там же смещенная у телеграм-канале КР инструкция для голосования про Android, iPhone або веб-сайт. Организаторы выборов рекомендуют тем, кто голосует из Беларуси, обовязково выкористовывать VPN и открывать сайт в режиме инкогнито. Вашингтон-Вильня. США оказывают тиск на Литву с метой обновления транзиту белорусских угнаений про ее территорию. Про это поведомил на закрытой встрече с фракцией социал-демократов министр замежных справов Кястутис Будрис, пишет выдание «Позерк». Крыницы поведомили, что тиск оказывается не только на Литву, але и на иншие краины региону, которые могли послужить транзитными маршрутами. Однако Литва лечится наибольш привабным маршрутом для доставки белорусских угнаений до Балтийского мора. Мігрантский кризис. После 26 спокойных дён Польша знову зафиксовала активность мігрантов на мяжи с Беларусью. За 13 травня помежная хова зафиксовала амаль 20 спробов мігрантов, незаконно пересекши мяжу с территории Беларуси. Докладная колькость стане ведомая позднее. Таким чином, от початку года Польша зарегистрировала каля 190 спробов порушения мяжи с боку Беларуси. Про музыку. Третий день конкурсных прослуховываний 45-го международного фестиваля «Гайновские дни церковной музыки» прошел под знаком организационной працы захования высоких стандартов подрыхтовки. У собора Святой Троицы протягнулись выступления коллективов из разных краин света, однако особенную увагу была скированная на працу организаторов и духовный контекст места, каже представник организаторов аккурата отец Антоний из Беларуси.
4: Фестиваль «Гайновские дни церковной музыки» — это вельми важны не только для нашей церкви, а и так само для нашего региона, для нашей области, для нашего краю. В это место, в Гайновку, у собору Святой Троицы приезжают хоры из всего света, и они свідчать тут, в этом месте, про нашу веру, веру православную, которую мы стараемся бронить от поколения до поколения, и они свідчать про ту культуру, которую мы несем.
3: Своєю присутністю 45-й міжнародний фестиваль «Гайновські дні церковної музики» ушанував його екселенція біскуп Гайновський Павел. Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 да 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Вось дажылі, вось дачакаліся. Пятніца сёння на календары 15 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, які яшчэ можа быць настрою пятніцу, ды добрага здароўя. здоровье бос потребится. Зычить усім беларускай радіорацыя, ды я Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Boombox, Snow Patrol, Maroon 5, Jay Morse, ды іншыя, не буду всіх пералічаць. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што здольны з намі зрабіць рэгулярны дзённы сон.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 29 красовика 1973 года. Хочу я сказать вам, что в нашей вёсце здараются разные пригоды, и добрые, и трохи недобрых. Писать буду не только от себе, але от усіх наших читачоў Нивы, якія часто заходят у хату и говорят об усім. Так само в вечеры сустракаемся на репетициях нашего хору. А всё ж хочу сказать, что в нашей вёсце Дубяжин іншие вёски могут знайти добрый приклад. У нас усе работы, якія только люди могут зробить, зробятся. Есть у нас млин, мелятся там збожа на сюруту. Приезжают сюда селяне так само из інших вёсок. Есть у вёсцы два кавалі. Виконывают они послуги для своих селян и с других вёсок. Люди в нашей вёсце любят лад и парадок, чистиню на каждом парадворку. Мы приступили до конкурсу «Белостоцкая вёска господарная и культурная». Люди кажут, раз взялися, стримаем слово. Постараемся, мо нават якую знагороду здобыть для своего Дубяжина. Обовязалися у нас огноение выкупить у 100%, а купили и больше. Контрактация жита пошла у вёсцы так само на 100%. Треба правду сказать, наша вёска не спит, а хочет дать державе много збожа. Знайшлися у нас молодые господары, якія пробуют гадавать по 30 штук свиней. Гэта найлепшие господары у вёсцы. Вот, для прикладу, Пятро Аверчук, сын Андрея, и он теперь гадует 20 штук. Каждый месяц дает по 2-3 штуки, а хочет еще больше. Працуе на господарце с жонкой. Але як пильно он взялся за свою господарку, отбудовался на всю вёску. Хочу, каб усе читачы нашей Нивы брали приклад с такого человека, как Пятро Аверчук, сын Андрея Здубяжина. Написал М.Р. Здубяжина. Сердечные тайны. Дорогое сердце, мне 21 год, сама я с вёски, але уже 2 года працую в городе. Живу на приватной квартире. Разом со мной живи одна молодая девчина. И она так сама с вёски. Больше, как полгода, я знакома с Грышем. Это ветливый, милый хлопец. После працы он вельми часто меня наведывает. Сябровка так сама мае хлопца. И мы часто разом ходим у кино, у кавярню. Нам разом весело, и мы приемно проводим вольный час после працы. Гриша уже не раз говорил, что хотел бы со мной ожениться, але я еще не хочу выходить замуж и думаю, что еще могу погулять. Але вот, чему я пишу до тебе. Сердцейка. В опошнюю карнавальную неделю была я на забаве у вёсцы, с якой походит моя сябровка. Мы обедве, ничего не говорячи, своим хлопцам поехали до сябровки на вёску, специально на эту забаву. И тут я познайомилася с іншим файным хлопцем. Працуе он в Варшаве, мае высшую адукацию и добрую посаду. И он мне наогул сподобався. После забавы провел меня до батьков сябровки, и так мы расстались. Обяцал, что хутка напиша письмо. Так и было. Не в забаве я письмо отримала. Пиша, что вельми за мной сумуе. А в другом письме запрашивает меня до себе у Варшаву. Я бы охотно с ним споткалась б, але не ведаю, чи выпадает мне ехать до его. Я надалей хожу с Гришем, але признаюся, что после того, как я познакомилась с Виктором, так зовется гэты варшавяк, Гриша мне стал зусім абыякавы. Няма уже охоты з ім спотыкаць. А ён же думает так поважно. Парай, сердцейка, як мне цяпер поступить? Йоля. Отказ, сердцейка. Йоля. Видать, Гриши ты не кахаешь. Ходишь с ним, але только тому, что он добрый коллега. Свечить об этом хотя бы тое, что при первой нагоде тебе уже сподобается инший хлопец. Ведомо, сердцу кахать не прикажешь. Относно Виктора, хотя он тебе и подобается, але ехать у Варшаву не раю. Замало знаешь ты его, а можно сказать, что изуси мне. А оценка человека с первого погляду – може оказатися помилковою. До речі, дорога з Варшави до тебе так само не довжейша, і коли ти йому справді подобаєшся, дек він перший до тебе приїде. Серцейка.
3: Сторонки тидневі каніва гартав читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Давид Подсядло на хвалях Белорусского радио РЦ. Ну а я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных до понеделок. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 16 травня, умовы надворья у Беларуси у основным будет вызначать теплая поветренная масса по заходней полове фронтальный подел с паўднёвага захаду, коли что. Зменливая хмарность чекается, пераважно без опадков, только ночью по заходе, днем по заходней полове краины магчымы короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницы у особных районах туман, ветер паўднёва-усходний, паўднёвый, ночью от слабого до умеренного, днем умеренный, при навальницах, вядома ж, порывисты. Температура поветра минимальная ночью от 3 до 9, а максимальная днем от 17 по заходе до 24 по паўднёвым усходе Беларуси. Атмосферный тиск у ночи істотно не изменится, а днем будет слабо расти. У неделю 17 травня на фоне в области повышенного атмосферного тиску отобьется уплыв атмосферных фронтов с поудня Европы. Зменливая хмарность чекается у ночи по заходе и по уночи, днем местами по краине короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, ветер усходней чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 18 до 25 тепла. У понеделок 18 травня умовы надворья у Беларуси будут вызначать активные фронтальные поделы. Похмурно с прояснениями, на большей части территории республики дожди, местами моцные, навальницы макчимы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый порывистый, днем при навальницах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 8 до 15, а максимальная днем от 15 по заходе до 27 тепла по усходе республики.

Война в Украине. У Киева выросла колькость ахвяров российского обстрела. Большасть политвязняв, вывезенных из Беларуси у Польшу, отримала международную оборону. У гайнауцы на Подляшше выступил молодевый православный хор «Злоди». Про это да про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка «Варта дачакаться».

0: грузинская гостепрималь демонструюсь миновито батумские белорусы.
1: Питание шаргового моцного санкционного пакету относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация

0: Слухайте кожную субботу у 16:05. Программа повторяется кожную неделю у 15:05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонует.

Расейцы обстраляли дом у Києві ракетой, якая змещает заходние компоненты. Актуальная статистика по политвязнях у Беларуси. Я, мы, эмиграция. Презентация книги Дарьи Раковой у Гданьску. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка. Варта дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польщі.
3: Расійцы абстралялі дом у Кіеве ракеты, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1542 день войны. Российские войски обстреляли дом у Киеве ракетой X-101, что свидетельствует об том, что Москва протягивает отримливать необходимые компоненты об обход заходних санкций. Это отзначил президент Украины Владимир Зеленский у видеозвороте. На его думку, реальной метой у всех партнеров Украины повинно стать спынение российских схем по обходе санкций. Российская стратегичная крылатая ракета X-101 критично залежит от замежных электронных компонентов, бо власная российская промысловость не устане выраблять высокотехнологичную микроэлектронику, пишет украинская служба «Радио Свобода». Одна такая ракета может утримливать до 250 замежных деталей заходной вытворчести. Как поведомлялось станом на ранок, в ударницком районе Киева от минулых российских ударов загинули уже 24 человека, сирот загинулых трое детей. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 846 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4619 особов. Эта личба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 925 политических зневоленных станом на сегодня. Из них 121 женщина. Ровно 1500 дену зневоления Максим Матырка. Это белорус с российским громадянством родом Зівацевичов. Поводле правовладных каналов был затриманы за удел у акциях протесту в 2020 году. Ему присудили 9 годов позбавления воли у колонии в умовах узмоцненного режиму, после судили еще двойче с невядомым правооборонцем Вироком. Ровно 1000 дён за кратами Андрей Лауринович с Бобруйску. Ему призначили покарание у колонии в умовах агульного режиму, докладный термин невядомы. З життя діаспори білоруський мовний клуб у Гданьську знов чекає на гостей. Гетим разом з презентації, де їх приєде Дар'я Ракова, авторка книги «Я, ми, еміграція», яка й вийшла у білоруському видавництві «Розум Медіа». Дар'я признається, що завсюди марила написати книгу.
4: Я завсюди думала про те, що я щось колись напишу, але мені подавалося, що мистецька література, яна для когось вельми розумного, а я не вельми розумна. Тому я думала, що я буду писати науковые книжки, потому что там не треба багато фантазии, просто берешь проблематику и розповідаєш про ее, описываешь. Бось, ну, у меня здаралася депресія, але стоя отрималася написать мастацкий твор.
3: Сустреча с Дарьей Раковой отбудется у неделю 17 травня о 15 године по адресе Пляц Солидарности 1. Падляшча у Гайновском доме культуры у межах 45-х дён церковной музыки отбылася презентация альбома и открытие выставы «Колеры православия. Черногория». Экспозиция объединяла больше за 100 фотоздымков, присвеченных православной традиции Черногории, ее архитектуры, литургии и штодённому життю верников. Каже автор альбома, фотомастак и дарадца маршалка по национальных и этничных меньшинствах Александр Василюк.
5: По раз первый, когда робимо вернисаж в Гайновце, то выникло трошечки спонтанично. То есть 15-й проект, а по раз первый в Гайновце премьера альбому трошечки się przesunęła и zawsze było на Боже Народзенье, а teraz jest на Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Podczas wieczora wystąpił chór świętego apostola Marka z katedralnego soboru Woskresienia Gospodniego u Czarnogórskiej Podgorycy. Album «Kolory prawosławia Czarnogóry» stał już 15-tej czastkę międzynarodowego projektu adresowanego prawosławnej kultury u różnych krajinach świata. У виданні увійшли 160 фотоздымкаў аўтараў з 7 краінаў. Нашы навіны доступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 15 траўня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец. І дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут без абмежань ACDC, Санах, Los Lonely Boys, Крама ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Plus Lonely Boys на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Самый час нагадать про надворье традиционно, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже. Переважно мало воблачно, кажут синоптики. Зменливая хмарность. Так те инакш опадков не чакается. Температура по ветра от 19 до 21 тепла. Ветер паудневый и пауднево-усходний. От слабого до умеренного атмосферный тиск ниже из-за нормы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола дзён з барадой». Мы протягиваем. 15 травня 1959-го народился Эндрю Элдридж, фронтмен, автор песен и неизменный лидер британского гурта The Sisters of Mercy. Эндрю Элдридж отримал ведомость как хросный батька готик-рока, хотя сам музыка отмовляя любую дотычность своей творчести до даденного жанру, позиционируя The Sisters of Mercy как нечто среднее помеж хэви-металом и электроникой. И хоть у техничном плане Элдридж, по его власным признанию, не умеет спевать, его глубокий надрывный баритон стал эталоном для многих последовников.

0: Українське радіо Раце. З нами не згубиш правди.
1: 15 годин и 10 хвилин показывают годинники у Польши, а у Беларуси уже на годину позднее. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на три супольные годины с белорусским трансграничным радио «Рация». На закончение працовного тыдня у нас есть про что поговорить, есть кого послухать, а у первой године мы, меж иншим, будем говорить про выборы в координационную раду, про будучиню белорусских национальных символов, будем говорить про экономику, а починаем про з активності нашей коллеги журналістки, активності, правда, не професійної, але так само в житті вельми важной, вельми потребной. Журналістка Мілана Харитонова вперше в житті пробігла пау-марафон 21 кілометр. Як сама каже, ще год тому я на лет могла пробіг 4 хвилини. Чому журналістка, яка знаходиться у вимушеній еміграції, вирішила почати бігати, проходила адмисловий тренінг і ці повірила п'яна у розгар акції 2020 года, у виніку чого якраз їй прийшлося покидати родзіму, що праз некалькі год почне удзельнічати у паўмарафонах у Беластоку. Про гэта і не тільки про гэта з Міланой Харитоновой розмовляє Юлія Сівец.
2: Гость рации.
3: Добрый день, уважаемые слухачи. В гостях у нас сегодня журналистка Милана Харитонова. Добрый день.
4: Вітаю.
3: Однак сьогодні ми будемо розмовляти не про журналістські справи, а якраз у Мілани таке хобі. Гетим разом вона пробіжала вельми шмат кілометрів, 21, але почнемо з того, як ти зацікавилася бігом, чи гэта у тебе давним-давно таке?
4: Удакладню тільки, що гэта палова марафона, паўмарафон. Я ще до сапраўднага великого не доросла. Гэта мой перший год таких спробаў бега, і ось ми вирішили з дачкою так адсвяткаваць його акурат паўмарафоном, паглядзець, що ж я навучилася за гэты год, ці прабегу я ўвогуле такую адлегласць. Самой было цікава, таму што раней, ну, я яшчэ так далёка не забегала нават на трэнаваннях сваіх. Ось я зацікавілася я, скажам так, я пачала проста бегаць для лепшага самапачуцця, для сна, каб выплеснуць некую вечарам энергію, каб неяк так трошкі ачысціць галаву, каб мець некую такую кардыёнагрузачку і потым добра спаць, каб мяне не захлынаў гэты стрэс ад нашых усіх навінаў, ад працы і так далей. Просто мне не хапала некай такой актыўнасці, і ўжо просто шпацер не дапамагаў, перастаў дапамагаць, і я пачала патихонечку бегаць.
3: Ці чытала ты некую адмысловую літаратуру? Ці чытала, як бегаць правільна? Таму што кажуць, што калі бегаць неправільна, можна органы падбіваць унутраныя. Ці, можа быць, ты ў дзяцінстве займалася нейкім відам спорта?
4: Не, ў дзяцінстве я не займалася. Ну, але зараз бег набывае папулярнасці. Вось на кожных гэтых усіх бегах арганізатары рэгіструюць так максімальную ту фрэквенцыю, там адзначаюць рэкорд за рэкордам. Усё больш людзей далучаецца, таму ў інтэрнэце процьма гэтых ролік, кожны там ужо сам сабе трэнер і так далей. Ёсць, канешне, парады, можа быць, і шкодныя. Лепей там прыслухацца да такіх больш адэкватных, паглядзець, хто сапраўдны трэнер. Мяне ратавала, можна сказаць, ад некіх такіх, ну, грубых, страшных памылак, некіх там траўмаў, тое, што я хадзіла займацца ўжо раней у зал, там розныя рабілі практыкаванні, якія, як бы, ну, дапамагаюць умацаваць цягліцы, каб гэта не была такая шокавая нагрузка адразу ўзяць, стаць з канапы і пабегчы, так? Мы там рабілі розныя прысяды, розныя там закрокі, выкрокі, і там у залі былі людзі, якія ўжо бегалі. І мне так надакучыла ім адказваць і прыдумваць адмазкі, чаму я гэтым разам не бегу. Я хадзіла ім, рабіла здымкі, ну, проста як сябрам на памяць проста фоткі. І гэта кожны раз тут у Беластоку была такая файная імпрэза, такая атмасфера, была так крута, весела, это ўсё клёва арганізавана. Вось, што мне ўжо проста надакучыла прыдумваць, чаму ж я гэтым разам не бегу. Ну, я і пабегла на адзін, запісалася, потым вось на другі, на спачатку пяцёрачку, а потым там ўжо і дзясятку, і вось так дайшло ўжо да паўмарафона.
3: А то бок 21 гэта яшчэ не цалкам, так? 21 кіламетр.
4: Пакуль што я не планую падаўжаць гэтую дыстанцыю, можна ж яшчэ, як бы, час палепшыць, хуткасць трошачкі, я не чую ў сабе гэтай сілы, каб замахвацца там на некі марафон, лічу, што гэта без сэнсу, сапраўды трэба да гэтага падыходзіць асцярожна, ступнёва павялічваць гэтую нагрузку, і, ну, для мяне ўсё адно гэта такі больш фан, гэта не бег на некий час, на рекорды. Конечно, приемно побачить, что вот там полгода тому некие 5 километров там бегала за такий час, а теперь уже там на 2,5 хвилины хучей, ну, как бы отчувается, что не дарма там тренировалась и так далее. Але все одно, перед усім, это фан, почуть эту атмосферу. Коли буду регистрироваться на наступный полмарафон, там все некий такий великий бег, то обовязково буду идти в эту опошнюю стрефу, там, где больше повольные эти бегачи, потому что там самые файные у людей строи, и они заморачиваются там с некими костюмами прикольными, у них там самые лепшие сябры на трассе, подтримание, группа подтримки и так далее. Ось, ну, потому что это просто весело, люди так бавят час, а не то, что идусь на некий там суперрекорд.
3: Бег с какой дистанции починала? То бок одразу 5 километров, ти выходила, была меньшая дистанция.
4: Год тому я не могла пробегчи 3 хвилины, ну, 3 хвилины я бегла и уже глядела на годинник, коли ж яны скончатся, и я смогу вот 2 пройти, например. Потом я там 4 хвилинки бегла, хвилинку уже шла. Потом 5, потом там, я не веду, 20 хвилин, я памятаю, я бегла вот запар без перехода на спацер. Это был такой прогресс, вау. Вот, потом, ну, я так поставила мету, что уже треба учиться до годины так дойти, как годину бегче. Вот, это початковые бегуны так робят, про их сдымаются смешные потом рылсы, что коли уже досвеченные стоят на светлофоры там, лезь там не попивают себе там некие там пиво, зеро или изотоники, то вот початковцы там наматывают круги в этот час. Но это не тому, что не ма чем заняться, але коли стоит такая вот мета просто себе справдживать там 35 хвилин, потом 40 пробегче, то как бы робишь это. И мне цікаво было так починать, что навод не километраж, а просто на час бегче, каб не бегче занадто худко, то, что робят эту помылку шмат, хто з початковцаў спрабує бігчи одразу хучей, і чоловік худко стамляється, і некоторі мені кажуть, що, боже, я там кілометр спробував пробігчи, ледь не виплюнув легкі, це не для мене, все, я більше бігати не буду. Ось у мене менавіта не стояла така мета худко і одразу некую велику дистанцію пробігчи. Я бігала на час, ось 20 хвилин поспробувати пробігчи, а потім там півгодини, а потім там ну, годинку і так далі. І неважно, яка там худкость буде ввогуле. Стараться не глядеть на это.
3: Чи были еще некие правила, там, как правильно стопу ставить, например, ці абуток от бусловы?
4: С абутком у меня как раз была ситуация, я трапила в пастку, потому что оказалось, что у меня для женщины уже достаточно долгая нога, и я начала куплять себе, не завсёды в краме можно знайти померы таких кроссовочек, как мне хотелось. И я начала куплять мужчинские просто себе. Такие же, например, модель, только мужчинские. Але оказалось, что у их стопа иначе, трошки ширейшая. И на неких бегах, там, где есть сгорки, у меня проскоквала трошечки, отрымливается стопа до перед, и стукались пальцы об кроссовок. Я так на одном бегу лесным лесни позбавилась позногтев. Довелось потом идти до подолога. Боже, что они синие, отвалятся. Страшно было, но не, они застались. Але довелось мне после этого сделать это сканирование стопы и все ж таки подобрать себе уже обуток под ногу. Вот. Але, ну, звичайно, как бы не во всех такие ситуации. Например, мне дочка вот бегает со мной, ей любые кроссовки пасуюсь. Вот мне, кажется, на букетах она вот могла бегать, потому что у нее, ну, некая зусим-зусим стандартная стопа, никаких ну, отмысловых не потребуя абутков. Просто треба прислухаться до себе, так? Хтось бежит больше с пятки, и кажут, вот, небы это кошмар, там, нельга так, а комусь ты нормальный. Бывает, глядишь так на человека, сдается, боже, он что, пропустил все ролики эти рилсы интернет-коучов по бегу, и он так бежит дивно, а потом оказывается, что он некие ультрасы бегает просто по, там, не ведаю, 70 километров. Ну, вот у него такая техника ему, и она пасует, потому что это ж физиологичный вельми вид спорту, таки бег, и он допасовывается до человека, я не ведаю. То мне кажется, что коли бы я сидела и анализовала, вот как менавіта правильно бегче, это все рилсы, мне кажется, что я бы так и не почала. Я бы не вышла с дому. Тому я так вырешила, что я покуль, что на запашу выносливость. Я буду бегать там не як там, ну, я, до речи, лечу, что я бегаю, як Винни-Пых дагэтуль. Вот, але покуль, что для меня это так фан, я бегаю просто для такого задовольнения, а с часом, коли у меня на запасе это выносливость, может, мне станет трошки нудно у одном городе по одних и тих же стежках бегать, и тогда я, может быть, пайду до некага ўжо тренера выправляць сваю тэхніку, рабіць супер некія там эканамічны такі бег, каб потым дадаваць некія ўжо рэкорды, вынікі. Але мне здаецца, што гэта трэба з часам. Гэта не адразу трэба так у гэта впісвацца.
3: Калі б табе в 20-м годзе сказалі, што ты так будзеш бегаць, паверыла б?
4: Ну хіба ад ментоў? Я жартую так часам, што можна уявіць сабе. Там ёсць такія, бывае, бежыш, і хтось там падтрымліваюць банеры і пішуць, што бежы так, нібы ты штосьці украў. Вось, і я таксама, бывае, сабе думаю ў галаве, што нібы гоняцца за мною трэба на некіх ўжо стартах так прибавіць. Не, я б не паверыла, канешне, таму што для мяне гэта ніколі не было такім захапленнем. Не ведаю чаму. Я хадзіла ў басейн паплаваць, потым пачала вось хадзіць у зале. Мне здаецца, што мяне захапіла менавіта тут вось атмасфера гэтых бегаў, як яны арганізаваны ў Польшчы. Таму што, ну, насамрэч вельмі крутая арганізацыя. У нас, калі, напрыклад, былі ў Берасці бегі, гэта было так трошкі зроблена, ну, нібы чыноўнікі прыдумалі, зробім бег. Ніхто з іх апошні раз бегалі ўсе ў школе на фізкультуры, так? Праклалі паўмарафон там праз 3 ці там праз 4 масты. Там траса такая, ну, это хардкор нейкі. У мяне дачка бегла, і я толькі цяпер разумею, Боже, а як яна ўвогуле гэта дабегла, я сабе не ўяўляю. Вось, ну, альбо такія некія штукі, да, што і забылі там валанцёраў паставіць там, дзе паварот некі. Беглі людзі замест 10, там 12 кілометраў і так далей. Ну, такія нібы смешныя, насамрэч не вельмі смешныя такія гісторыі. Альбо недавно я некі унылы зусім бачыла забег. Такі у БРСМ стайлы. Нават калі ёсць нібы неблагія забегі, я гляжу, што там нашмат меней людзей удзельнічае. І гэта ж таксама, ну, якбы тут дадае, што ты гэтым натоўпіў усе з такой файнай, добрай энергіяй, кожны нешта прыдумывае так сабе, хто там строі, хто некія мэты, і гэта так усё вельмі-вельмі пазітыўна зараджае.
3: Ось акурат хацела спытаць пра вось гэту стрэфу, каторай ты бежала, хочаш заўжды ў неё запісвацца, якія строі запомніліся, ось гэтая супольнасць, чым падабаецца, больш падрабязней распавільдзі пра яе.
4: Памятаю, была каля нас дзяўчына, у яе быў смешны такі, як Супер Марію, некі строй, і ў яе быў надпіс, што ў яе дэбютуе сестра, і яна бежыць з ёй. Добрая адмазка, каб патлумачыць, чаму ты бежыш так павольна сёння. Дачка моя шкадавала, хіба што ў яе няма такой, ну бо яна бегла са мной, і дзеля мяне якраз перапісалася з больш хуткай гэтай стрэфы у маю апошнюю. Была дзяўчына ў касцюме страуса. Я казала, мы мусім дагнаць страуса, але потым яна яго дзесьці пасярод бегу скінула. І мы ўжо ўяўлення не мелі, як яна выглядае без яго, каго цяпер даганяць, не зразумела. Потым, канешне ж, нас у некі момант дагналі на трасе і перагналі гэта беларускія, якія беглі. Да Татьяна Кулевіча, яны беглі ў такіх строях, версальскі стыль ці нешта такое. Таксама дадавалі настрою, яны на пунктах, дзе вадзічка, не пілі з кубкаў, як усе, а даставалі свае некія такія келіхі. Увогуле беларусы яшчэ класна былі, падтрымлівалі на трасе. Калі бачыш нашы сцягі, гэта ж адразу ўключаецца некая супермоц. Я тады, як прабегла беларусаў, паглядзела, боже, мне хуткасць некая ўключылася, я нават мусіла трошачкі прытармазіць, каб якбы не скончыліся сілы зарана, каб хапіла да фінішу. Таму што гэта было вельмі крута. Увогуле файна, што ёсць у каго вось, напрыклад, бегнуць бацькі, а дзеці стаяць, падтрымліваюць на трасе з гэтымі плакатамі, ўжо менавіта чакаюць там сваіх, гэта заўсёды так вельмі міла, мне хочацца проста рыдаць ад гэтай мілаты, вельмі класна, калі выходзяць з некімі цэлымі, ну, сем'ямі падтрымліваць, увогуле, як гульня некая там бывае намалёвана, што дай тут 5, вазьмі энергію, забяры. Тут там некі намалёваны, як таксама як Супер Марію, некі грыб. Дакраніся грыба і будзе супермоц. І ты бяжыш, як у гульні проста, там трэба моц забраць, там энергію. Што яшчэ? Вельмі файна.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас была журналістка Мілана Харытонова. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

просто убачить неба. Тяжко в яго поверить, просто когось ведать. Тяжко кахать без меры, вызначить меру просто. Ды не заўсёды варта ведать так ладно кошты. Думкам, что придуть завтра,

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: У живым эфире мы вещаем на хвалях 98.1 FM, 99.2 FM, и на этих хвалях можно нас слухать на белорусско-польском помежи, на полночи и полдни региону. 5 хвилин застается до 16 годины в Польше, 17 в Беларуси, 5 хвилин до новину. В этом выпуску Валя Лаевская скажет, что про то, что, на жаль, не спиняются затримание белорусов на запит Интерпола, але так само запросить на культурную подею, мастацкую подею тут на Подляши. Называется «Лава Клинтона».

0: Bola Japaric znevolená je pensionierka Alina Ганаук, пошла на выборы в координационную раду со списку номер 8 былых политвязнев под назвой «Белорусы деяния». Как говорить там о международных структурах от имени белорусских пенсионеров у замежи, особливо вызволенных из Лукашинского ГУЛАГу, бо на ее думку на данный момент политвязни пенсийного взросту у новых краинах выглядают как рыбы, выкинутые на берах.
1: Сапраўды, калі мы выйшлі на волю, мы былі абласканы. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць нашых беларусаў дапамагла. Яна не рэзінавая, каб нам ўсё дапамагчы. І вось у мяне, напрыклад, яшчэ будзе за адзін месяц заплаціць за кватэру. А далей я не ведаю.

0: не могли дозволить себе такие вольности, фактично критикуючи деяния Лукашенко у замежной политики. Можно констатовать, что так званый американский трек будет сустракать все больше открытого тисхованного супротиву у рускомировцев не только в Москве, а и в Минску.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

ад пашпарта Новой Беларуси до вызвольного войска. Микита Забуга идет в координационную раду с войсковой идеей. А подробнее про это, как и на огул про выборы у координационную раду 4-го скликания, скажет Валя Лаевская в ближайших новинах, с которыми завитаю в студию уже праз 5 хвилин с половою. Столько остается до 18 годины Польши, 19 у Беларуси. Oh yeah.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 15 травня 1959-го народился Эндрю Элдридж, фронтмен, аутер песень и неизменный лидер британского гурта The Sisters of Mercy. Эндрю Элдридж отримал ведомость как хросный батька готик рока, хотя сам музыка отмовляет любую дотычность своей творчести до даденного жанру, позиционуючи The Sisters of Mercy как нечто среднее помеж хэви-металом и электроникой. И хоть у техничном плане Элдридж, по его уласным признанию, не умеет спевать, его глубокий надрывный баритон стал эталоном для многих последовников.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.